0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, как вас воспитывали, какие меры применяли. Самое главное, за что это было. Вот Елену лупили, как сидоровых кос, ремнем, шнуром от кипятильника, шлангом, руками. И чем еще можно было? Нервишки у мамы не очень были, рассказывает Елена.
2: А если не можешь воспитать пряником, кнутом тем более не воспитаешь. Так я однажды сказал своему глупому начальнику. А он ответил, я тебя пряником от... Поржали вместе, но он все равно как бы не очень умный.
1: Холи Грейл прилетала ремнем за младшего брата. А я такая не ревела, обиду глотала с мыслями о месте. Брат вырос, построил мне дом. Вот он вернулся кэшбэк, посмотрите.
2: У меня мама пишет нам, Александр, спалила сигой. Решила прижечь губы, взяла у бати сигарету. Ой. Без фильтра. Пока прикуривала, наелась табака. Я чуть со смеху не умер. Курить бросил только лет через 15. До сих пор вспоминаю с улыбкой.
1: Интересно, органы опеки зайдут в наш чатик почитать?
2: А подождите.
1: Психологи, поговорить с каждым.
2: А чего мы так останавливаемся? Подождите, на ремне. Есть люди, которых в угол ставили. Есть кого на гречку коленями ставили.
1: Это жестче.
2: Есть, когда говорили, что пока домашку не сделаешь, гулять не пойдешь. Ну, как бы мер дофига.
1: Лишали чего-то, опять же. Евгений у нас в школе физрук носил большую связку ключей. И если при нем кто-то косячил, эта связка ключей летела. Ну, все про побои.
3: А представляете, в семье йогов или монахов каких-то. То есть их на гречку не поставишь, ему в кайф. Ремнем не ударишь, это для него путь.
1: На гвозди.
3: Так то туда же. Он тоже. Такой,
1: самопознание, да.
3: Такой, спасибо, отец. Баночку пепси ему надо дать тогда. Он такой, нет, нет, только нет.
2: Вот Евгений пишет, я своим родителям благодарен, но вот признаюсь, не долупили.
1: Лесь пишет, тапком прилетала по мягкому месту. Особенно, когда у бабушки втихушку воровала малину. Видимо, не понимала с первого раза. Вот такое бывает. Всем бодрое утро. Никогда не наказывали. Вырос воспитанным и нереально добрым. Вован написал. Вот.
2: Один раз попала вафельным полотенцем за то, что мама полтора часа искала меня, бегая по деревне. А я в это время просто с подругой играла в домике, вырытом в сугробе.
1: Теряться было нельзя. Это
2: жесть.
1: Это закон. Потеряться было некогда вообще.
2: Мне было 15. Нашли с пацанами на дискотеке бутылку ликера и пачку сигарет. И, ну, интересно же. Ну, мы попробовали. Пришел в три ночи пьяный, вонючий. Мама отвесила проводом от кипятильника. Эх, золотые 90-е.
1: Пьяный, вонючий. Это воспоминание, да? Очень весело. А как вас воспитывали? А какие меры применяли? Пишите не только про побои в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем здравствуйте. У нас 9:00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Никит, Стас, Аня.
3: Привет, друзья, всех с понедельником, 4 мая. У нас следующая неделька опять праздничная. Красота, скоро лето.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: В этом часе мы с психологом пообщаемся, наконец-то узнаем.
3: Наконец-то обсудим.
2: Да, всех, кого волнует эта тема, немногих, и узнаем правду. А вот о факты еще будут, ну и, конечно, к новостям. Ребята, там на улице российского города заметили пенсионерку с гранатометом. Представляете, оказывается, женщина шла по Североуральску, будто случайно перепутала вот эту базуку с сумочкой, выходя из дома. Фотография облетела моментально все соцсети, но выверт оказался очень оригинальным. Выяснилось, что женщина работает в музее ОВД и просто несла экспонат на работу. Просто шла, говорит, ребята, да это же, это просто моя работа. Я несу эту базуку, чтобы выставить ее в музей.
3: Все. А можно так носить?
2: Ну, нет, пугать. Конечно.
4: Нужно. Не, но если это не боевое оружие, на нем нет никаких там механизмов, которые приведут это в действие.
3: А люди как должны это окружать?
2: Это страшно,
3: понять.
2: Конечно. Как ты поймешь, ну нельзя было так нести.
3: А, поди, еще поехала из одного конца города. На другой, на всем общественном транспорте.
2: Да, да, на вид женщине, ну я не знаю, ну лет 55, где-то просто, так.
4: Представляете, она зашла в метро, допустим, в метро, и ей уступили вагон.
3: Поезд.
2: Ей уступили метро, скорее всего.
4: Я сначала подумал, что это тубус, просто стилизованный под гранатомета.
2: Ты сейчас идею кому-то подкинул, да? Как раз таки.
4: Да, кстати, если хотите, делайте, но это на ваш страх и риск.
2: Ну, в общем, выглядело действительно опасно, все перепугались, а женщина, как ни в чем не бывало, просто шла с пакетом еще из пятерочки куда-то.
4: Люди с ЖКХ увидели, такие, да все, да включи ты ей воду, пусть не платит ничего.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: на рекорде. Ватафакты.
1: Помните же тот популярный ситком «Альф»? Замечательный, все смотрели.
2: Конечно.
1: Про пришельца, Ань, коричневого, такого кошек любил гладить. И иногда
2: Смел Мака он был.
1: Есть, да. В общем, ситком «Альф» завершился на драматичной ноте. Главного героя хватает федеральный агент в тот самый момент, когда он собирается вернуться на родную планету. Поскольку сериал закрыли до того, как история получила развязку. Однако позже сюжет все же продолжили и завершили в телефильме «Проект Альф». То есть мы не знали, чем закончится этот ситком.
2: Не, почему? Я смотрел фильм.
1: Ну вот, в фильме ты же узнал только концовку.
2: Конечно, да.
1: Вот. А те, кто ситком только смотрели, не знали, чем завершилась вся эта история. А еще один фактик. В Египте были найдены таблички с записями уважительных причин, по которым строители пирамид брали выходные. Итак, ловите. Укусил скорпион.
2: Так. Да. Причем это знак зодиака.
1: Да. Варил пиво.
2: Варил пиво.
3: Варил.
1: Да, варил пиво. И жена была в крови. Вот такие были надписи на табличках. Самые уважительные топ-3. Представляете? И люди такие: да, я не пойду строить. А мы, да, думали, что их били, заставляли рабы. А они
2: наказывали,
1: могли,
2: да?
1: Да, а они могли на табличке написать: укусил скорпион, и остаться дома.
2: Слушайте, кто-то говорил, что есть теория, не знаю, насколько, что там не совсем-то и рабы, что у них действительно был рабочий график. Да, конечно, там кого-то подгоняли, но у них все было нормально. Астерикс
1: и Обеликс показывали, да.
3: Мне кажется, у них еще и уважительная причина должна была быть из-за погоды. У нас же при минус 40 можно в школу не ходить, а у них, наверное, при плюс 45 можно на пирамиду
2: не идти. Туристы очень много фоткались.
1: Горячий песочек между пальчиков залезает. Сэр Андрей Константинович Гейм, советский. Сэр. Все нормально, сэр. Советский, британский и нидерландский физик, единственный в мире ученый, награжденный и Нобелевской, и Шнобелевской премией. Нобелевская хорошая, серьезная.
2: Да.
1: Шнобелевская юмористическая. Он получил за работу по выделению графена, очень важное исследование, а вторую за опыт левитации лягушки при помощи магнитов. Представляете?
2: Нормально.
1: Просто такой, сидел серьезно, графен, все, научился. А как лягушка будет при магнитах левитировать?
2: Наука не знает границ.
0: Вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мешап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.

Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Record. Вейкаперы.
1: Продолжаем обсуждать, как вас воспитывали, какие меры применяли для этого. Вот у Полины отключали телевизор или компьютер, прятали пульт от телевизора, ставили ультиматумы.
2: Так, Женька, еще раз привет. Отец меня никогда не бил, ставил меня в угол, давал мне стакан воды. Держать его нужно было на вытянутых руках и ждал, когда закипит 2 минуты, и вот у тебя стакан уже бурлит. 2-3 таких подхода, и желание пакостить отпадало напрочь.
3: И вот у нас поэтому много шаолиньских монахов, которые могут на вытянутых руках держать вот это все.
2: А еще как наказание, после наказания, нужно было полы помыть. О.
3: Слушайте, ну наказание, давайте так скажем, наказание трудом, то есть типа провинился, обязан сделать вот это, выполнить. Это нормально, наверное.
1: Да, со мной переставали разговаривать, Анна написала. На несколько дней очень тяжело было переносить игнор.
3: А как это? Газлайтинг? Или как это называется,
1: когда базлайтер. Да, базлайтер.
2: А у одноклассницы отец был милиционер. Как-то раз он не вышел после школы гулять, хотя сказал, что выйдет по-любому. Но я утром спрашиваю, что случилось. Он говорит, ну, поссорился с отцом. Отец сказал, что я никуда не пойду. А я сказал, что по-любому пойду. И меня пристегнули наручниками к батарее, и отец победил.
3: А откуда у отца наручники?
2: А вот не надо отца было выводить, понимаете? Он милиционер. Он как бы... Вот не надо было спорить.
3: Андрей... На 15 суток закрывал ребенка.
1: Андрей Кош, 73. Отправляли в деревню летом, заставляли ездить на сенокос. А если сильно виноват был, давали вилы и грабли самые кривые, которые только есть.
2: Отгребал от мамы ремнем и проводом. Но самое страшное это было сидеть дома. Отец работал вахтой 15 на 15. И когда 15 дней он был дома, он не выпускал на улицу. Вот это было самое страшное наказание. Вне зависимости от меры наказания, в те времена все выросли людьми, и есть что вспомнить.
3: Представляешь, это как это...
4: Меня на 15 дней посадили дома. Я прочитал много книжек, теперь у меня степень ученая по юриспруденции.
2: Папа с вахты пришел, будем читать.
1: Шакир пишет, наказание как раз с другом после школы, класс 5-6, взяли всем известный напиток, блезер. Друг донес меня до дома и сдал матери на крыльцо. Вертолеты были, мое почтение просто. На следующий день мама выгнала на жару окучивать картошку. Я погибал, это мягко сказано. Запомнил это на всю жизнь. С такого-то состояния, да, картошечка?
3: Это, конечно, да.
2: Еще интересная воспитательная мера. С самого детства меня воспитывали так. Провинился, отработал. Нет, тогда без ужина. Сегодня, а точнее, все едят курочку с пюрешкой, а я кашу с мясом на пару без соли. И голодным вырос, не был, но сразу понимал, что лучше не доводить до такого.
3: Вырос здоровым, накачался и стал отбирать себе курочку с пюрешкой.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дмитрий Песков заявил о возвращении к жесткой конфронтации между Россией и Европой. По его словам, европейские страны усиливают военное строительство и мобилизуются на антироссийской повестке, в том числе на фоне снижения роли США в сфере безопасности. В Кремле считают, что такая политика ведет к обострению отношений. Мошенники начали использовать голосовые сообщения, созданные нейросетями. Они имитируют речь знакомых людей и снижают бдительность жертвы. Технология обучается на реальных записях и воссоздает голос, из-за чего сообщение окажется узнаваемым. Однако подделку можно заметить, часто слышны неестественные паузы, сбитые ударения и плоское дыхание. Дональд Трамп заявил о возможном захвате Кубы и пригрозил направить к ее берегам крупный военный корабль. По его словам, речь может идти об авианосце «Авраам Линкольн», который, как он утверждает, подойдет максимально близко к берегу. Заявление прозвучало во время выступления во Флориде. Этой весной в Петербурге состоится двухдневный рейв от Радио Рекорд. Легендарный колбасный цех возвращается с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежный секретный агент и, конечно, Рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29 и 30 мая, Санкт-Петербург, Temple of Deer. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше свежих новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть «Виброцил» – универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. «Виброцил» – сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12.
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, на 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
10: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
12: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
13: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирская панель» за 2025 год.
14: «В ленте».
15: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
16: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: каперы на рекорде. Психоложные, неотложные.
1: В вопросах воспитания нам без специалиста точно не разобраться. Галина Свердлова с нами на связи. Галя, привет.
2: Доброе утро, привет.
3: Доброе утро. Обсуждаем мы методы воспитания, которые были у наших слушателей в детстве. Очень многие пишут про ремни, провода и все остальное. А кто-то возмущается и говорит, что это плохие методы воспитания. Давайте определим, какие нормальные, какие ненормальные, в чем разница, что можно, что нельзя.
2: Ну, что такое норма? Норма – это статистическое большинство. И раньше, наверное, когда было много детей в семье, когда еще, да, там и крепостное право отменили только в 1861 году, насколько я помню, было принято быстренько решать вопрос ударами, да, наказанием в виде порки. Даже в школах наказывали до отмены крепостного права поркой. Ну, видели, наверное, в фильмах и так далее. Вот. Поэтому, когда много детей, у родителей много работы, они предпочитали держать их в страхе. То есть можно, чтобы тебя уважали, дети, ты был авторитетом для них, или просто боялись. Чтобы боялись, так проще и быстрее. Поэтому, в общем-то, прибегали к таким методам воспитания. Сейчас, когда детей... Ну, можно регулировать рождение детей, количество... Другие отношения, пропагандируется другое, доступ к информации другой, что можно иначе, оказывается. Оказывается, что выяснили, что это воздействует плохо на психику, потому что телесные наказания в детстве, это означает повышенная агрессия у этих людей во взрослом возрасте и склонность к зависимостям во взрослом возрасте, к суицидальным настроениям, к депрессии. Просто раньше об этом не думали, выживали все, как могли, и, в общем-то, люди недолго жили. Я думаю, что в этом разница.
4: А мы имеем в виду телесные наказания какого плана? То есть, когда он брал там не хворостину, а биту, и такой, ну ладно, у меня их 14, оставлю 11. Просто, ну, мы вспоминаем, если свое детство, вот мы с Никитой вспомнили, да, но это же было такое... Еще раз говорю, там не было прям, что нам выбивали тазовые кости из скелета.
1: Это весело.
4: Это были такие, знаете, ну, как сказать, тебе показывали, что ты получишь а-та-та. Это было больше такое обидненько, что тебя наказали, чем больно. То есть имеется в виду такое применение, ну, физического наказания.
2: И тогда даже еще смотрели, что я не безразличен. Кстати, наказания важны для детей, потому что они тогда понимают, что их замечают, их видят, они не безразличны. Есть такое поведение, называется девиантное. Некоторые, наоборот, провоцируют родителей хоть как-то среагировать, да, на меня. Пускай родитель среагирует, потому что хоть так я получу внимание. То есть во многих семьях... какие-нибудь шлепки, удары были еще и поглаживанием таким, ну, своеобразным.
1: Мы не безразличные, мы все не безразличные.
4: То есть получается, если где-то в торговом центре какой-то ребенок поясничает, я могу сказать, я не безразличен.
1: Галь, а у меня такой вопрос, а как в детстве психологов воспитывают? Ну просто.
2: Психологи практически все, это их называют ранеными целителями, то есть насилие, скорее всего, у большинства было в детстве. Кстати, по силе воздействия есть физическое насилие, есть эмоциональное насилие, сексуальное и экономическое. Деньгами наказывают. Четыре вида насилия. Так вот, хуже всего, как это ни странно, и сильнее всего рушит человека эмоциональное насилие. Например, игнорирование, когда с тобой не разговаривают.
1: Да, лучше люлей получить.
2: Знаете, как мы... Тут хоть какое-то внимание и реакция есть. Поэтому такое дело.
4: Можно выяснить то, что у вас вырастет психолог. Это когда ребенок провинился, мать подходит. Ну, сейчас идем. Он говорит, так, мать, давай-ка разберемся. Я накосячил. Но там эта ваза не смотрелась. Да, мне хотелось бегать.
3: Подождите, а можно рейтинг, если самое это эмоциональное на втором, третьем и четвертом месте?
1: Как? Очень быстро, если.
2: Ну, конечно, эмоциональное, конечно, сексуальное. Страшная вещь в детстве насилие. Потом идет уже... Физическая, потом экономическая.
1: Ага, отлично. Галь, спасибо большое за ответ на этот большой вопрос.
3: Больной.
2: Сложный.
1: Да, тоже. Пока-пока.
2: Пока.
0: Вейкаперы.

0: Еще немного обсуждаем, как вас воспитывали, какие меры применяли к вам, и подводим итоги голосования. Вот самое страшное, Аника пишет, наказание было в детстве, если не пускали гулять. Тогда мы собирались в компании, шли упрашивать маму того, кого не пускали. После непродолжительного упрашивания все же удавалось разжалобить. Ненадолго, правда, был такой.
1: Моего одноклассника наказывали, отправляя на улицу. Их четверо братьев хаос дома наводили, вот я ему завидовал. А он, наоборот, домой всегда хотел. Вот, принцип наказания – давать то, что… Вернее, не давать то, что хочется.
2: Конечно, на улице холодно, наверное.
0: Ирина пишет, меня маленькую пугали цыганами. Либо они украдут меня, либо родители меня продадут им. Хотя я особо и не хулиганила вообще.
2: Еще цыган, вы где? А почему вы меня не забрали?
1: Что за дурацкая угроза цыганам продала?
2: Ну а как? Дяденька заберет. Дяденька милиционер тебя заберет. Вот эти угрозы от родителей.
1: А кому-то дяденьке милиционеру ты нужен?
0: А они же подыгрывают.
1: Да.
0: Бывает, я заберу тебя. Дети ревут просто.
2: И вот ты уже едешь в бабоне такой. Пожалуйста, да, да. Где такие, товарищ лейтенант, мы далеко зашли. Куда мы его теперь?
0: Это воспитание.
1: Здесь 15 суток, заходите.
2: Вот к разговору о том, что когда ходили толпой уговаривать, у меня было такое, что друг пошел отговаривать, ну, родителей и другого друга. А мама этого друга была там же, и их наказали обоих.
0: Ай, Евгения, мне как-то купили дорогой индийский свитер. А я не могла его носить, потому что он был колючий. Лично для меня. Все остальные уверяли, что он мягкий. Бабушка, очень спокойный и добрый человек, на меня разозлилась, отхлестала меня этим свитером. Носить его после этого больше не заставляли, кстати. Добрейший одуванчик, бабушка.
2: Потому что остались царапины.
1: Да, да, да, жесткого свитера.
0: Реально колется.
2: Ну да, нормально.
0: Так, поехали дальше. Интересная формулировка у Владимира. Со мной проводили поведенческий аудит. Ну вот, как видите, можно выражаться спокойно.
1: Поведенческий аудит. Красиво.
0: Красиво очень. Давайте подведем итог голосования, как вас воспитывали. Какие меры применяли на первом месте? Ставили в угол, 60% проголосовали за этот вариант. На втором месте, конечно, прилетало, и сообщений достаточно.
1: 53. Видите, даже не на первом месте.
0: Да, и на третьем месте был домашний арест. Вот такие итоги наказаний.
3: На рекорде.

0: рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Всем здравствуйте и доброго утра. 10:00 в Петербурге. По московскому времени вейкаперы на рекорде. Никита, Стас, Аня.
3: Привет, друзья! 4 мая, у нас скоро лето, следующая неделька укорочена из-за праздников.
4: Всем прекрасного начала дня и начала этой рабочей недели.
2: Представляете, какую новость нашел? 30-летний Йонас Лувенир захватил 29 акров земли в Швейцарии и объявил себя королем. В современном мире так можно. Гений воспользовался дырой в законах. Если на землю нет претензий, ее можно забрать. Он оформил на себя 148 бесхозных участков, включая дороги через письма в местные советы. И теперь взимает плату с домовладельцев этих. Лазейка существовала давно, но именно он ей воспользовался в таком масштабе. Власти уже пытаются ее закрыть, но он уже хозяин этих 29 акров. Теперь все, он король, 31-летний Йонас Лувенир.
3: Вот кто-то не зря отучился на юриста.
2: Учился ли вообще? Вот в чем вопрос.
4: Не, молодец, молодец. Ну пусть это прислушивается. Там броневичок сейчас уже будет выезжать скоро.
2: Думаешь, революция там?
4: Тоже мне. Ну, представляешь, у тебя из ниоткуда появляется монарх.
2: Меня удивляет гений в этом мире. Вот настолько гений, который взял и сделал.
3: Мне кажется, его, конечно, свергнут. Я думала, что он на пустых территориях объявился королем, а он-то на занятых территориях объявился.
2: Да, нашел какую-то лазейку и говорит,
3: ну, сейчас собственники-то тоже, наверное, что-то сделают.
4: Давайте дадим ему шанс. Может быть, он будет хорошим монархом. Наоборот, установит какие-то торговые отношения, какие-то законы примет. И весь остальной мир, наоборот, в эту деревушку будет вливать денежки.
3: Ну, либо про него будут сказки потом сочинять. Жил-был король дурачок.
2: Вот уже первое.
4: Видите, да? Утес? Это утес короля Йонаса. Что? Он случайно упал с камнем на шее.
1: На рекорде.

0: вейкапери на рекорде. Ватафакты.
1: Хоть бы про невысоких людей.
2: Нет, сегодня день рождения складного зонтика. 311 лет этому изобретению. Про зонтики. Ну, во-первых, прошел этот зонтик путь от символа власти весом в 2 килограмма. Появился в Китае 9 век до нашей эры. И сейчас можно найти уже такие компактные, которые помещаются в карманчик. Между прочим, почему появился складной зонт? Опять же таки, случайно. Ханс Хаупт, он создал вот этот маленький складной зонт, потому что из-за ранения не мог носить с собой трость. У него была, я так понимаю, вообще трость для того, чтобы ходить. Вот. Поэтому он заморочился и придумал такой маленький складной, который помещается в карманчик. Изначально, я не понимаю, почему мы отошли от этой темы. Изначально зонты, которые появились в Китае и Египте, они использовались для защиты от солнца. Плюс символизировали власть, доступную лишь фараонам и вельможам. Давайте тоже в солнечные жаркие дни ходить с зонтиками. Почему
1: так
2: нет?
1: Так есть. В Петербурге очень много дам, которые ходят действительно с зонтиками.
2: Немного. Ну, вот если было бы много, то да.
3: Считаешь, недостаточно?
2: Мне кажется, да, это можно обратно вернуть, это массовое явление. Да кто нам мешает? Нужно жаркое лето.
1: Заказывай зонтик, ходи под зонтиком. Возьми это.
2: Я буду.
1: Вот от Сибирки. Сибирская корона. Помнишь, кафешки были такие? Его возьми, ходи. Друзей возьмешь под этот зонт. Будете ходить.
3: На каталку поставь. Это
2: тяжелый зонт.
1: Но классный, он узнаваемый. Все будут собираться возле тебя, потому что это тусовка, это знак.
2: Ну я заморочусь. Я буду возвращать моду, да, на зонтики солнца.
3: Мне кажется, что в Петербурге как раз более актуален зонт от дождя.
2: Это тебе кажется, у нас все хорошо с солнцем.
1: Кстати, можешь делать ручные, вышивать их, да? От солнца же он может пропускать влагу все равно. Это же как такой аксессуар.
3: Да, первые 200 не получится так, как надо, но ничего страшного.

музыкальное дополнение к вашим гуляниям, к покатушкам по ночной трассе, да и, в принципе, к вашему лайфстайлу. Поэтому забегайте, чекайте более чем 100 интернет-станций на любой совершенно музыкальный танцевальный вкус. И, разумеется, ищите интернет-поток Пати 24/7, ведь он является неким продолжением нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Кстати, она еще 90 минут здесь в прямом эфире «Радио Рекорд» продолжается. Поэтому давайте потанцуем.

0: реклама.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
2: О, шоу-группа. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

Я приветствую всех, кто на позитиве. Конечно, желаю всем отлично провести второй 60-минутный отрезок в компании с Радио Рекорд и в компании с нашей радиовечеринкой Рекорд Пати. Разумеется, у нас час будет такой же танцевальный, такой же заводной, такой же суперский. Не хватает только вас, а потому предлагаю продолжать раскручивать планету в правильном танцевальном направлении, превращать вашу домашнюю вечеринку, если таковая имеется, в рекордную. И все это можно сделать вместе с нашей радиотусой. А потому продолжаем наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно греемся в танце здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

договориться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru, конечно же. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд, где через полчаса расскажу вам о свежих клубных треках в Рекорд-релизе. А это прям свеженькие треки, как из печки. Если вы понимаете, о чем я, если вы постоянно слушаете Радио Рекорд и врубаете, что такое Рекорд-релиз. Ну и, конечно, если захотите продлить вашу радио-вечеринку с такой же музыкой танцевальной, смело ищите в мобильном приложении Рекорда интернет-поток Пати 24 на 7. Вроде бы все к этой секунде рассказал, поэтому давайте еще полчасика потанцуем и продолжаем врываться сюда, на радиотусу Рекорд Пати.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас всегда свежий контент, записи шоу, подкастов резидентов Рекорд Клаба и других героев эфира. Там Крем Хрусталев есть, там есть мейкаперы, там есть мои шоу, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Релиз. Виолетта Юшкина представлена двумя шоу, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати. Четырехчасовыми субботними. Конечно, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. И все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Забегайте, мы вам всегда рады. Если не подписаны, еще обязательно подпишитесь. Далее по расписанию в следующем часе в рекорд-релизе расскажу вам о тех треках, которые мировые музыкальные лейблы выкатили в минувшую пятницу. Практически все. Небольшой спойлер. Ну а меня в свою очередь зовут Тим Вокс. Я никуда не убегаю, напротив, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. И, конечно же, поболтаем с вами в следующем 60-минутном отрезке. Что же касается шоу Рекорд Пати, то на сегодня оно закрыто. До завтра.

0: Прямо сейчас на Рекорде. Новая неделя. Новые релизы. Встречайте главные клубные новинки, отобранные нашими кураторами. Шоу «Рекорд Релиз».
1: Алоха, амигос, зовут меня Тим Вокс, и власть имя данной. Открываю новый эпизод Рекорд Релиза, где в ближайшие 60 минут расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе. Между прочим, мировые музыкальные лейблы выкатили их в минувшую пятницу практически все. И вот мы подхватили эту коллаборацию, нет, точнее, селекцию, и готовы упаковать все это дело в 60 минут. Стартанем мы сегодня Рекорд Релиз горячей коллаборации от Армина Ван Бюрна и Skytech Chia Freak. Но прежде забегайте ко мне в телеграм-канал, Тим Вокс называется, и подписывайтесь, там еще пообщаемся заэфирно. Так вот, вернемся к Армину, Skytech'у. Релиз лейбла «Армада» от 1 мая с презентом шоу «Matten Full Moon» — «Полная луна» еще в прошлом году. По саунду здесь гибрид трансовой энергии современного мейнстейджа. По саппортам у нас отметились Эндрю Рейл, селф от Skytech'а на польском фесте «Фестиваленд». В 2026 году, 1 января, подкаст «Роми Люкс», Армин Басотти, «Косми Гейт», «Фаербитс» с релизом «Лора Ван Дам», «Рехаб» и «Бластер Джекс». Прямо сейчас, в самом начале Рекорд-релиза, Армин Ван Бюрен, Skytech.

позже появился в шоу Афроджека и в протоколе Ники Ромеро. Димитрий Вегас, Лайк Майк также поддержали трек Мартин Гаррикс. С релизом к ним присоединяются Ботеги, Сильвер Панда и EDM Lab итальянцы. Ну а буквально несколько часов назад эта композиция звучит у Алока в Контраверже. Бенни Манасси, Рафаэль Серато, Can I Feel? Здесь в рекорд-релизе.

Давид Александр Файн, стоящий за сценическим псевдонимом Дафф, родился во Франции, затем перебрался в Торонто. Сегодня он явно соответствует названию своего трека, представив свое творение «Меланхолия». Далее встречаем Олли Эйс Эй и красивый трек «Eternal Flame», то есть «Вечный огонь». Что-то мне подсказывает, что автор имел в виду не физическое понимание этого названия. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «DJ Кефир». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале «Кефир Восхир». Оставайтесь со мной, это DJ Кефир.

приятным приветом из Японии я представляю вам одного из лучших диджеев Эквадора – Молок. Он только что отзвучал с красивым романтичным треком «Киам Киа». Общее волшебное настроение микса продолжит Флориан Гасперини. Оставайтесь со мной, это диджей Кефир.

Пол Хейзендонг и Return to Saturn продолжают мой микс экспрессивной композиции под названием You Can Have It All. Напоминаю мой девиз «Комфорт в музыке, комфорт в жизни». Это DJ Кефир. Оставайтесь со мной.

Друзья, спасибо, что были со мной в течение этого часа. Это диджей Кефир. Мои выступления на этой неделе, как всегда, будут анонсированы на всех моих аккаунтах, если они у вас работают. Подписывайся на мой телеграм-канал Кефир Was Here. Напоминаю, что сразу после эфира этот и другие выпуски уже доступны в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег диджей Кефир. Подписывайтесь, слушайте все выпуски. А скачать можно в моем телеграм-канале Кефир Was Here. До встречи ровно через неделю в 2 часа ночи с понедельника на вторник. Целую вас крепко. Пока. С вами было весело.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12